0: не шариме. Куман мы девча со смертью убили.
1: Не зашу. Чепсе у юня лаг тарту. Чагу шанча баг ломуйне. Тонда зира нючу чепта тюсу. Нанжунге тэбра чигу юбча.
2: Дима буге, тонда мэдэ чиду кюнде чачу ри. Зира дэнцуе, ганго чету умеца. Ламца пагу джусу чеслан.
3: Лысь!